0: Утренний экспресс. Елена Рассохина, Александр Шунин. С 6 до 10.
1: С пятницы, друзья. Той самой долгожданной точкой, где даже настенные часы начинают тикать как-то мягче. И заваривайте кофе покрепче, но пейте его уже без будничной суеты. Все дедлайны плавно отходят на второй план. Впереди же целые выходные. Выходные полные свободы, встреч с близкими, долгих прогулок без какого-либо расписания. Так пусть этот день пролетит на одном дыхании, оставив приятное предвкушение отличного вечера. Настраиваемся на волну Retro FM Латвии и входим в этот день с улыбкой.

0: Доброе утро.
1: Доброе.
0: Доброе. Наверняка же вы все знаете город Сабилы. А в городе Сабилы есть целый пустырь, полный таких деревянных человечков, одетые в человеческие одежды. Знаешь?
1: Нет, я не была.
0: Очень жутковато. Ну, кому-то миленько, кому-то жутковато выглядит вот этот вот
1: строй. Смотря во сколько туда приехать, наверное.
0: Согласен. Но и
1: ночью, наверное,
0: мимо
1: будет.
0: Примерно то же самое, видимо, о Сабилы узнали в городе Кейп Коралл во Флориде и установили на двух пустырях десятки вырезанных фигурок кошек.
1: Ну, пока все в порядке.
0: Да, но эти фигурки озадачили горожан. Кто, зачем, тоже достаточно стрёмно в их понимании. А по одной из версий, владельцы земли так пытаются отпугнуть редких роющих сов. Птицы охраняются законом, прогнать вручную их нельзя. Вот пришлось импровизировать, поставив такие пугало. Только они не умеют делать таких, как вот у нас на огородах стоят. Они вот, значит, этих котов поставили. А орнитологи качают головой, потому что совы птицы сообразительные, быстро поймут, что деревянные коты не кусаются и вообще не двигаются.
1: Я вот тоже об этом подумала, что совы так-то не дураки.
0: Как, совы не то, чем оно кажется, как было в сериале Twin Peaks. Поэтому, ну, как бы то ни было, новая достопримечательность в этом городе. Во всем мире о нем узнали, как и о городе Сабилы. Это ж приятно. Мы движемся дальше по нашей эфирной сетке.
2: Реклама. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi! Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Swedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām. Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Swedbank katru otrdienu.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами, особенно на севере Курзема, возможны ливни с грозами. Ветер южный, юго-западный 2-15 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 19-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-24. В Риге сегодня переменная облачность. Возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.

Доброе утро! Мы не спим, и мошенники не дремлют. В Риге сразу две женщины стали жертвами мошенников, выдававших себя за ясновидящих. Общая сумма ущерба – 157 тысяч евро. Обе дамы нашли объявление в Facebook. Одной обещали снять проклятие, другой – наладить личную жизнь с помощью магических ритуалов. В итоге одна женщина перевела мошенникам 118 тысяч евро, а другая – 39 тысяч. Причем в одном случае деньги передавали даже через посылочный автомат и курьера. Когда обещанного результата не последовало, ясновидящие просто перестали выходить на связь. Полиция возбудила уголовные дела и напоминает, что мошенники нередко играют именно на желании человека быстро решить личные проблемы, постепенно убеждая платить все больше и больше. Будьте внимательны и берегите себя.

0: Лабрит, Латвия! На календаре 21 августа и на Ретро-ФМ самое время для традиционного для этого времени дня в истории. Год 1991. Исторический день для Латвии. Верховный Совет принял конституционный закон о государственном статусе Латвийской Республики, окончательно восстановив независимость нашей страны де-факто.
1: 1803 год. В австралийской газете «Сидней Газет» впервые в истории появилось подробное и официальное описание очаровательного коалы.
0: 1841 год. Джон Хэмптон запатентовал привычные каждому из нас подъемные жалюзи. Спасение от яркого летнего солнца.
1: 1902. В США основана знаменитая автомобильная компания «Кадиллак». Бренд назвали в честь основателя города Детройт Антуана де ла Мот Кадиллака.
0: 1932. В сказочной Венеции впервые в истории стартовал международный кинофестиваль. Старейший из ныне существующих.
1: 1959. Хит Элвиса Пресли «Jailhouse Rock» вошел в историю, сразу же дебютировав на первой строчке британского хит-парада.
0: 1916 год. Родилась Консуэла Веласкес. Мексиканская композитор, которая подарила миру бессмертный хит всех времен «Бесама Мучо».
1: 1971 день рождения отмечает Лиэм Хаулетт, музыкальный гений, основатель и главный идеолог легендарной группы Prodigy.
0: 1976 во Франции прошел самый первый европейский фестиваль панк-рока.
1: 1984 родилась Ализе, популярная французская певица, покорившая мир своим зажигательным хитом «Моа Лолита».
0: Вот такой вот замечательный день, ну а мы двигаемся дальше. Надеемся, ваше утро такое же приятное, как и у нас.

0: Александр Шунин и Елена Рассохина. На Ретро-ФМ. Утренний экспресс. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро! На часах 7.08, а на календаре 21 августа. Давайте же посмотрим, кто принимает поздравления 21 августа. Сегодня Вардадену отмечают Янина и Линда. Имя Линда хорошо известно в Латвии благодаря народным песням и легендам. Оно считается одним из самых красивых латышских имен и ассоциируется с красотой, добротой и силой духа. Янина – женская форма имени Янис, а означает, точнее, значит, ее значение связано с одним из самых любимых латвийских праздников. Лига. Сегодня поздравления также принимают и обладатели редких имен, не включенных в официальный календарь. Это Янина, Янина, Янина, Линде, Линдея, Линдонс, Линна, Ромара, Ромина и Романс. Возможно, среди ваших друзей или коллег тоже есть кто-то с одним из этих имен, так что поздравляйте.
2: А может быть, есть кто-то, кто отмечает по православному календарю именины, а именно Емельян, Григорий, Федор, Мирон, Иосиф, Николай, Леонид, Моисей и Герман. Имя Николай происходит от греческих слов, означающих «победитель народа». Не уточняется, какого народа. Леонид переводится как «подобный льву», такой «рррррр», и традиционно ассоциируется с силой и смелостью. Григорий, бодрствующий,
1: это
2: для начала 8 утра, это очень актуально. Федор – божий дар, а Герман в переводе с древнегерманского – воин. Поздравляем именинников.
1: Пусть сегодняшний день принесет приятные встречи, хорошие новости и как можно больше
2: бодрости
1: для улыбок. Ну и бодрости, конечно же, тоже. Впереди после небольшой паузы «Динамит Майами». Не переключайтесь.
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
4: 7:10.
3: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: утро, 7.17 на часах, сегодня 21 августа. Именинников и именинниц мы с вами уже поздравили, а теперь давайте посмотрим, что ж такого эдакого отмечают в мире. Например, сегодня отмечают день ежевики, и это одна из самых богатых витаминами лесных ягод. По содержанию антиоксидантов ежевика считается одним из лидеров среди ягод, и еще в ней больше клетчатки, чем во многих фруктах. Такие дела.
1: Еще сегодня день сбора диких трав, потому что конец августа как раз время, когда многие растения набирают максимальную силу.
0: И это хорошая информация, я думала, их только на Лиго надо собирать, а тут, оказывается, есть специальный день для этого. Есть сегодня и день поэта. Говорят, что хорошие стихи живут дольше своих авторов. Например, сонеты Шекспира читают уже больше 400 лет, а многие строки Пушкина или Райниса давно стали крылатыми выражениями.
1: Всемирный день QR-кода. Сегодня такими квадратиками мы оплачиваем покупки, открываем меню в кафе, проходим на концерты. А первый QR-код появился в Японии в 1994-м. Его придумали, чтобы быстрее отслеживать детали на автомобильных заводах.
0: Также сегодня день без косметики и макияжа. День гладиолуса. День ораторского искусства. День заботы о себе в интернете. Это, кстати, повод проверить настройки приватности и поменять давно забытый пароль. А еще в календаре есть весьма загадочный такой праздник. Праздник старых бурдюков.
1: Ну что ж здесь странного? Старый ты бурдюк! Вот так вот можно кому-нибудь с удовольствием сказать, а главное, с удовольствием и заслуженно кого-то так назвать.
0: Нет, история у него другая. Бурдюками называли кожаные сосуды для хранения вина и воды, а само выражение давно стало символом того, что старые вещи иногда получают новую жизнь.
1: Ну так а я тебе о чем говорю? Старый пьяница! Старый бурдюк!
0: А я думала, что это про то, что вещам новые...
1: Вторую жизнь, да. Конечно, секонд-хенд в массы.
0: Да.
1: Ответственная вот эта зеленая повестка, это все наше будущее, разумеется. И это тоже.
0: Ну а впереди Shaking Stevens, You Drive Me Crazy.
2: Утренний экспресс. Утро вместе с ведущей платежной компанией Декта.
3: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
4: Reklama. Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
5: Anastasija, speciālist Carglass.
6: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Carglass. В центрах Carglass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
5: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
7: Carglass ремонт, Carglass замена.
8: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
10: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
11: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
10: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti, Delfi inbox.lv.
9: Все для твоего школьника у Фреко. Весь август скидка 30% на школьные рюкзаки Херлиц, а также скидки на остальную продукцию во всех магазинах Фреко. 200 видов школьных рюкзаков, 200 видов пеналов и, к примеру, тетрадь 40 страниц только за 5 центов. Закупайся также и в нашем большом магазине Фреко на Крустпилс 93 в Риге. Фреко. Готовься к школе выгодно.
12: Представляешь? Вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
13: Это вообще нужно измерять?
12: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
14: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
15: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Domino's bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domino, te viss notiek.
16: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10 тысяч евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Сканди Моторс», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Сканди Моторс ЛВ» или приезжайте в «Сканди Моторс» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
17: «Шкода».
18: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
19: Hei, hei!
20: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
21: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā, ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
22: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Доброе утро. Минобороны предлагает предоставить энтузиастам кибербезопасности доступ к информационным ресурсам для выявления уязвимостей. В Латвии детей начнут раньше прививать и ревакцинировать против кори. На Южном мосту перед фоторадаром разрешенную скорость снизили до 50 км в час. Жители Риги просят заранее изменить маршруты из-за трехдневных ограничений движения в центре. Общественный транспорт Риги переходит на осеннее расписание. Художественный музей «Рижская биржа» отметит 15-летие бесплатными мероприятиями. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь. Местами, особенно на севере Курзумы, возможны ливни с грозами. Ветер южный, юго-западный от 2 до 15 метров в секунду.
3: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем 19-21. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-24.
2: В столице Латвии переменная облачность. Возможны кратковременные дожди и грозы. Днем плюс 23.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. Līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars 200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 rulļi 6,99 eiro. Maksima. Hey!

0: Утренний экспресс Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
2: Reklama.
3: Pasūti Rimi Drive! Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
4: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
0: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
5: Но сакума то мэдинай издарит гайлес. Тад то мэдинай издарит рексис. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
6: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
7: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs.
8: Kurši!
7: Pēdējais brīdis ķert ciet.
4: Nord Baby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройства детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Nord Baby в Акрополе Альфа и в Рига Плаза или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
9: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšu ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль.
11: Новый Hyundai Tucson в Scandi Motors. Только от 29 499 евро. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках.
12: Чрезмерное тестирование Hyundai Tucson может привести к необратимому желанию стать его владельцем.
11: Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
13: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendafit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой бельгийский

0: FM.
1: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
2: Раз, два, три. Не, давай лучше ты будешь считать.
3: Отжимаешься же.
2: Ну да, конечно. А что мне еще делать?
3: 5, 6, 7, 8. А почему ты отжимаешься?
2: Нет, 7:48. Я отжимаюсь, потому что ближе к микрофону надо мне быть. А я хочу побить рекорд учительницы из Питтсбурга Лоры Хант. Она только что попала в книгу соответствующих достижений, потому что она за час отжалась, не поверишь, сколько.
3: Сколько?
2: Да я даже не буду предлагать тебе варианты, потому что это невозможно представить. За час. Не просто отжал, а за час. 1826 раз.
3: 800? То есть это почти 2000?
2: Не, 1826 раз. Да, почти 2000 раз.
3: Я просто хотела угадать, что 1000?
2: Это же машина. 1800. Агрегат, Дуся, ты, Дуся, агрегат. Помнишь, Люба, это была такая песня?
3: Да.
2: Она годами тренировалась, в день испытания отжималась под громкие крики поддержки и отжалась. Сделано это, по словам физрука, чтобы показать своим ученикам, дисциплина и упорство способны раздвинуть любые границы. Поэтому ты объявляй дальше, какая песня, а я пошел отжиматься, добиваться тоже своего.
3: Впереди, после небольшой паузы, Тото Кутуньо с песней «Инамурати».
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, ar iespēju krāt un pelnīt gada procentus, izmantojot gudro krājkasi lietotnē. Noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: Šķiet mana. Citadele tiešām mana.

0: 7.54 отыграл Тото Кутуни, я прям подпевала, сидела. Доброе утро.
1: Инамурати. А я продолжаю.
0: Инамурати.
1: Инамурати.
0: Так, я думаю, что надо взбодрить это утро. Дело в том, что многие боятся пауков, кто-то боится высоты, но есть вещи, к которым вот нельзя подготовиться заранее. Обычная поездка на автомобиле превратилась для жительницы Либанона, это Теннесси, США, в настоящий кошмар. Ведь она не ожидала, что везет с собой страшную пассажирку.
2: Господи, какая затравка, кого же она везла?
0: В общем, представь, едет женщина, страшную прямо пассажирку. Во время движения из-под капота выползла крупная змея, которая деловито принялась ползать как по самому капоту, так и по лобовому стеклу.
1: Она выход искала, ей страшно было.
0: Но машина при этом едет и двигается.
1: Ну вот именно поэтому ей было страшно на полной скорости, бедная змеюка.
0: А присмыкающийся вело себя так спокойно, будто это был его автомобиль. Хотя, кстати, неизвестно, сколько времени змея пряталась под капотом. Дама за рулем, хотя и сильно испугалась, но истерику не закатила и даже умудрилась достать телефон, чтобы запечатлеть свою попутчицу. История взволновала многих пользователей интернета, хотя они так и не узнали, что же дальше случилось со змеей, но похоже, что отправляясь в поездки, стоит лишний раз заглянуть под капот, чтобы удостовериться, что там никто не поселился. В наших широтах тоже привычка правильная, потому что в машину может забраться и маленький котик. Будьте внимательны и берегите
1: себя.
0: Да
1: я тут с утра на кухню редакционную зашел и вошел в паутину.
0: Ой, а она осталась там?
1: Она осталась у меня, извините, на лице. Паук надо мной смеялся. Ты не слышала? Очень громко смеялся.
0: Он лапками, наверное, просто перебирал. Ну а мы двигаемся дальше.
3: Утро вместе с ведущей платежной компанией Декта.
4: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns reālai karjerai. Alberta Dumzīme koledža LV.
5: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
6: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
5: Ko tad jaunu mācīsies?
6: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
7: Reklama predusmotrina для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
8: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно.
7: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
9: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
10: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
11: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
12: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
13: Atvaino.
12: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
13: Varam.
12: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais?
13: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
12: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ Produkti LV strādā ar prieku.
3: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
14: В детском отделе Sky & More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky & More Kids, улица Донтас, 19А.
15: Школа зовет?
16: RD Electronics отвечает супер ценами.
15: 17 августа по 13 сентября.
16: Большая школьная распродажа.
15: Смартфон Samsung Galaxy A16.
16: Всего 99 евро.
15: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
16: Все для школы по супер ценам.
15: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
16: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
17: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
18: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
19: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
20: Hey, hey!
21: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
22: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
23: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
24: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
25: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Министерство обороны подготовило поправки к закону, которые разрешат добросовестным исследователям безопасности и энтузиастам кибербезопасности получать доступ к информационно-коммуникационным ресурсам для выявления уязвимостей. В Латвии изменили сроки вакцинации детей против кори и ветряной оспы. Первую дозу теперь будут делать в 12 месяцев, а не в период с 12 до 15 месяцев. Ревакцинацию перенесли с 7 лет на 4 года. До 31 августа на Южном мосту в районе улицы Зилупес будет ограничено движение транспорта. Крайнюю правую полосу закроют а скорость на этом участке ограничат до 50 км в час. На самом мосту по-прежнему действуют ограничения 70 км в час, а снижение скорости до 50 км в час начинается перед фоторадаром до съезда на улицу Краста. С сегодняшнего дня по воскресенье в центре Риги пройдут мероприятия по случаю 35-летия принятия Конституционного закона о государственном статусе Латвийской Республики и 35-летия Земесардзе. На нескольких улицах запретят остановку и стоянку, а движение транспорта и пешеходов местами будет ограничено или полностью перекрыто. С 1 сентября рижские автобусы, троллейбусы и трамваи перейдут на осеннее расписание, сообщает Рига Садексме. Новые расписания в ближайшие дни разместят на остановках. В воскресенье художественный музей «Рижская биржа» отметит 15-летие со дня открытия. В течение всего дня посетителей будет ждать специальная юбилейная программа. Вход на выставки, экспозиции и мероприятия будет бесплатным.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезей без программы.
25: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами, особенно на севере Курзема, возможны ливни с грозами. Ветер южно-юго-западный 2-15 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 19-24 градуса.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезей программа.
1: На часах начало девятого. Больше бодрости, больше радости. С вами Александр Шунин и Елена Расохина. Делаем Ретро-ФМ Латвия вместе.
2: Доброе утро! Без заминок вместе с Декта.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро, 8:11 на часах. И если вы тоже любите оставить на утро кусочек вкусного ужина, эта история может вас заставить пересмотреть свои привычки. Некой барышне Кендре Норт рано утром позвонила ее сестра, которая живет по соседству, и сообщила, что видела, как из дома родственницы вышел медведь. Жительница Кентукки проверила все комнаты и убедилась, что зверь и впрямь приходил к ней в гости. Правда, он не пошел дальше кухни, ведь именно на кухне Кендра оставила еду из KFC, которую ела накануне на ужин и не доела. Что ж, все доел зверь. Плюс он еще и разбил стеклянный стол. Домовладелица призналась, что ей немного жаль вкусности из KFC, которые она собиралась употребить в пищу чуть позже. Но кто же знал, что заказ из ресторана надо было настолько бдительно охранять? В любом случае, Кендра пообещала себе больше не оставлять продукты, где попало, а заодно запирать входную дверь. Привычка, кстати, полезная, тут не поспоришь. Особенно, если снаружи бродят голодные и любопытные медведи. Медведей, кстати, у нас тоже стало больше, и так что все старательно прячем. Но...
2: съедаем сами.
1: Да. А впереди, после небольшой паузы, Джордж Майкл с песней «Faith».
0: Точное время вместе с предприятием «Эко Технологиес».
3: 8:12.
0: «Эко Технологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Отличные новости! Скидка 10 центов за каждый литр топлива с приложением «Виада Латвия» или «Лидл Плюс» по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения «Виада Латвия»? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию «Виада», сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о предложении

0: Новости спорта.
1: Оскар Сграва продолжает разбирать свое выступление на Европейском чемпионате по легкой атлетике в Бирмингеме, где занял 5-е место на дистанции 200 метров, уступив бронзе всего 0,02 секунды. Самым тяжелым испытанием спортсмен назвал вовсе не финал, а день предварительных забегов и полуфиналов. Из-за жары, волнения и плотного расписания ему понадобилось почти 4 часа, чтобы восстановиться после первого старта. При этом сам Грава говорит, что своей главной задачей считал выход в финал, а уже там сумел превзойти собственные ожидания. Теперь спортсмен уверен, что его главный резерв еще впереди.
2: Мужская сборная Латвии по баскетболу не удержала победу в товарищеском матче против Словении. По ходу последней четверти наша команда вела с преимуществом в 13 очков, но хозяева сумели совершить впечатляющий рывок и выиграли встречу 89-86. Самым результативным у латвийцев стал капитан Рихард Ломаш с 20 очками и 9 результативными передачами. Несмотря на поражение, тренерский штаб получил возможность проверить молодых игроков, а уже 23 августа сборная сыграет в Риге еще один контрольный матч против Украины.
1: И еще одна из самых громких трансферных новостей лета. Испанский полузащитник Родри официально стал игроком Барселоны. Обладатель золотого мяча, чемпион Европы и чемпион мира, вернулся в Испанию после 7 сезонов в английском Манчестер-Сити. Каталонский клуб заплатит за него 60 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма может превысить 75 миллионов. Контракт подписан до 2030 года, и в Барселоне рассчитывают, что именно Родри станет новым лидером центра поля и поможет команде снова бороться за главный европейский трофей. Это были новости спорта, оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
2: Заходи и узнай больше.
1: Внимание! Займ стоит денег.
3: Реклама. Mans Mazda zināšanas kraikā saules baterija, centīgs kāpēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: Свежие и свежие, яркие и яркие, зеды он зеды. Впечатляющий выбор срезанных цветов и цветочных композиций как в магазине «Зеды он зеды» на Кроню 23Б, так и в интернете. С благодарностью и теплотой поздравь своих любимых педагогов с Днем Знаний и начни новый учебный год красиво. Отправляем также с доставкой zedionzedy.lv.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 LV.
9: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
10: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, евро 79. Апельсиновый сок Тимберг 1 литр, евро 49. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl стоит того.
11: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль.
12: Новый Nissan Qashqai в Scandi Motors. Только 299 евро в месяц. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках.
13: Чрезмерное тестирование Nissan Qashqai может привести к необратимому желанию стать его владельцем.
12: Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
14: Сагитову.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: 8:28 на часах, и давайте мы с вами поделимся мнением, ситуацией, подходом, в конце концов, как можно побороть свой страх. Очень просто, надо просто, богатый русский язык у меня сегодня с утра, надо напасть на объект, на предмет своего страха. Ну, в принципе, так оно и работает.
2: То есть поэтому ты с утра в паутину попал на кухне, да?
1: Ну, не то чтобы я пауков боялся, наоборот, я их очень уважаю, считаю, что если где-то живет паук, это хорошая примета, и ему там уютно, а если ему там уютно, всем будет уютно, главное друг друга не трогать. А о чем идет речь? На Тайване в храме Няньтяньгунь работает выставка 18 уровней ада. То есть они решили пойти дальше Данте. У него там 9 кругов, а этих прям 18. А также в две экспозиции сразу странные истории мира духов. В общем, в храме стоят страшные скульптуры.
2: Понятно, дальше.
1: А взрослые приходят туда проверить нервы, родители наглядно объясняют детям, что такое хорошо и что такое плохо.
2: Ну, пока все в порядке.
1: Задумка была такая, но что-то пошло не так. Начали ломать посетители эти самые экспонаты. И добро ли просто ломать их? Ну, потому что какой-то там страшный демон стоит, фу-фу-фу, мне неприятно тебя смотреть, поэтому я тебя сломаю. Ну, такой
2: ну,
1: подход
2: победит,
1: может быть. Но они, главное, ломают, отрывают там руки, ноги, носы, уши и прочее-прочее, но главное, они снимают с них штаны.
2: А зачем?
1: Ну, чтобы, чтобы унизить зло.
2: А-а-а, я думала, себе штаны хотели забрать.
1: Поэтому вот эти монахи, они просто в шоке, потому что у них половина скульптур стоит без рук, без ног и без штанов.
2: Но зато народ коллективно борется с этими, с злодеями пугающими.
1: Да, вот давайте и мы будем бороться с нашими страхами, идти им навстречу с прямой осанкой и горячим взором.
2: А для горячего взора понадобится хорошее настроение, а его нам обеспечит Джо Дассен с песней «Така-така-та».
1: Така-така-така-така-така. We'll be right back.

Доброе утро. В Латвии из-за приближающегося циклона может быть объявлено экстренное предупреждение. ЦИК не видит угрозы выборам в связи с утечкой данных ДБДД. Мошенники рассылают поддельные электронные письма и СМС от имени ДБДД. Подземную парковку у Дома конгрессов приспособят под убежище. В Латвии внедряются новые цифровые решения в сфере образования. Врачи призывают родителей активнее вакцинировать 12-летних детей.

0: 8.41, доброе утро. Лето, жара, говорят, на отдыхе важно никуда не спешить. Но попробуйте сказать это людям, которые в 6 утра готовы бежать за лежаком у бассейна. Приехав в отель в Бенидорме, Испания, Ани Редферн увидела, что все лежаки возле бассейна заняты. Но женщина не придала этому значения. Ведь была середина дня, и подобная загруженность показалась ей логичной. Правда раскрылась на следующий день, когда жительница Великобритании увидела, что другие туристы, ее соотечественники, толпятся у бассейна, внимание, уже в 6.30 утра, а открывается он вообще-то в 9. И как только бассейн начинал работать, люди бросались вперед и устраивали битвы за каждый лежак. Анни сравнила их с муравьями. Многие даже не начинали загорать, они просто столбили лежаки брошенными на них полотенцами, а дальше со спокойной душой шли завтракать. Дело-то в целом понятное. Что же до Анни, то у нее не хватало наглости и напористости, чтобы так себя вести. Так что пришлось и женщине, и ее мужу, и их 7-летней дочке весь отпуск ютиться на пластиковых стульях. Женщина не уверена, что впредь остановит свой выбор на популярных испанских курортах. Да, недостаточно заранее бронировать отели билеты на самолет, нужно еще и вовремя занять шезлонг.
1: Но...
2: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
3: От покалю школу вай дарбу ар скетчерс. Tagad Skechers ir piedāvājums divi ir trīs. Pēc divas preces trešā par brīvu. Tikai Skechers veikalos līdz 13. septembrim.
4: Reklāma. Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
5: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
4: Ko tad jaunu mācīsies?
5: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
6: Reklāma predusmotrina для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
7: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
6: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
8: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
9: Невыключенный утюг?
8: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
10: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Filman бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
11: Очки Filman.
12: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
13: Только в МК Латвии. Внимание! Опубликованы коэффициенты индексации пенсии. Читайте, как изменятся доходы пенсионеров с 1 октября. Что будет с вашими накоплениями, если банк лопнет? Расследуем, как работает система страхования вкладов. Скорая помощь приедет только через 2 часа. Читайте о будущих правилах спасения пациентов. Как получить 50 евро на сборы ребенка в школу? Все о пособии Рижской думы. МК Латвия с приложением «Здоровье» уже в продаже по всей стране.
14: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка, керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с...

0: Полировка ЛВ. Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. Полировка ЛВ. Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
1: Готов быть отличником вместе с Euronics. Идеальные помощники для учебы теперь еще выгоднее. Для круга друзей мощный OLED-монитор Asus ROG Strix Tandem теперь со скидкой 20%. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал!
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS-Credit.lv. SMS-Credit.lv. Эксперт в своем деле.
8: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
9: Ienācu! Ieraudzīju, iepirkos! Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē! Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina! Te viss notiek!
10: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2!
11: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
12: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
11: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
12: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
13: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: Свисток и красная карточка в 8 часов 54 минуты. Не надо у меня, пожалуйста, спрашивать, почему я начал эту новость именно так, потому что она именно так и заслуживает быть начатой. Потому что, ну, футбол. Речь пойдет о футболе, который вроде как должен объединять людей, даже животных и птиц, и все они гоняют мяч, и все они чем-то недовольны футболистами, судьями и так далее. И если, ну, вот есть профессиональные комментаторы, которые сидят в будке, не скрывая эмоции или скрывая эмоции, комментируют, да, этот дал пас этому, тот туда, а штанга гол мимо, вот это вот все. Есть диванные эксперты, которые лучше всех знают, почесывая пузатые пузяки, такие, ну куда то кривоногий бежит.
1: То, тут... Судью намыло, да?
0: Да, да, вот это вот все понабирали, там понакупали, что это за сборная Франции такая, какого они цвета, ну вот это вот вся ерунда. А в Бразилии вопиющий случай произошел. Бразилия, она вообще чуть ли по большому счету родина футбола могла бы называться, если бы не была Великобритания. Там даже птицы разбираются в этом виде спорта. Прилетел на школьный футбольный матч Ара, причем такой
1: это попугай,
0: синий-желтый. Да?
1: Да,
0: попугай, большой попугай. Он был недоволен игрой ребят, мальчишек, и он стал на них нападать. Обошлось без жертв, но он настолько агрессивно себя вел, что судья приостановил матч и дал свисток для продолжения тогда, когда попугай решил, что нанес
1: достаточно ущерба.
0: Ну, не то чтобы ущерба, что он достаточно высказал свое отношение к происходящей игре и улетел, плюнув, что ай, вам разве объяснишь, как надо мяч гонять? И улетел обратно себе куда-то в фавелы.
1: Может быть, его мяч как-то привлек? Он же круглый, как яйцо. Может, он решил, что это какое-то большое...
0: Так он не мячом заинтересовался, он заинтересовался мальчишками. Он,
1: бедные ребята.
0: Их лапами там, клювом пытался достать, объясняя правила игры. Мол, ты вот пыром бей, а ты в девятку и так далее. А мы сейчас что бьем? А мы скоро бьем, куранты скоро прозвучат, и услышимся мы уже в новом часе. Утренний экспресс на
2: Ретро-ФМ. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
3: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skechers. Tagad Skechers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skechers veikalos līdz 13.
4: septembrim. Реклама.
5: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
6: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
7: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: Sportland. Esi pirmais.
1: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Жителям Латвии могут разослать экстренное предупреждение из-за приближающегося циклона. В субботу с юга в Латвию придет активный циклон, который принесет во многие районы сильный дождь и порывистый ветер. Возможны грозы и буря. Со вторника или среды влияние антициклона усилится, погода станет преимущественно сухой, а во второй половине следующей недели ожидается потепление. После масштабной утечки данных ДБДД особое внимание уделяется безопасности предстоящих выборов в Сейм. Центр избирком пока не располагает информацией о том, что утечка может повлиять на проведение выборов или создать угрозу избирательному процессу. Мошенники продолжают рассылать электронные письма и СМС от имени ДБДД, пытаясь получить деньги и персональные данные жителей. В ДБДД призывают не переходить по ссылкам из таких сообщений. Информацию о штрафах можно проверить в мобильном приложении CSDD или на сайте e.csdd.lv. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы поддержал переоборудование подземной парковки у Дома конгрессов под нужды убежища. Стоимость проекта может составить до 854,5 тысяч евро, из которых до 600 тысяч евро планируется получить из Европейского фонда регионального развития. В Латвии постепенно внедряются новые цифровые решения в сфере образования. Этим летом на портале Latvia.gov.lv впервые можно было подать электронное заявление для поступления в 10 класс Рижской муниципальной школы. Новую систему положительно оценили самоуправление, директора школ и родители. С 1 марта 2028 года она станет обязательной по всей стране. Центр профилактики и контроля заболеваний призывает родителей активнее вакцинировать 12-летних детей против вируса папиллома человека. Вакцинация снижает риск развития ряда онкологических заболеваний во взрослом возрасте.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами, особенно на севере Курзема, возможны ливни с грозами. Ветер южный, юго-западный 2-15 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 19-24 градуса.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Доброе утро! В студии Елена Рассохина и Александр Шонин. И мы открываем новый музыкальный час. Впереди Абба или Мал. Заряжаемся с утренним экспрессом и летим к станции. Хорошее настроение! Хорошее настроение!

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. На Ретро-ФМ.
1: 9 часов 11 минут, и как прекрасно в этот час и в эту минуту было бы заняться велосипедизмом где-нибудь, не знаю.
2: В каком-нибудь велосипедном месте.
1: На берегу итальянского озера Кома, в одноименном городе Кома. Да, но нет. С сентября там будут запрещены велосипедные прогулки, а все потому, что так распорядился тамошний мэр.
2: А чем ему не угодили велосипеды?
1: Тем, что его сбил один велосипедист на днях, и он пришел на работу злой, и написал указ. С сентября запретить перемещение по городу на велосипедах, что характерно, год назад, видимо, тоже на личном опыте, он запретил перемещение по городу на электросамокатах. Но жители и местные активисты обвинили мэра в банальной мести, злоупотреблением служебным положением, запустили интернет и простую от руки подписную петицию и готовят массовый, велопробег в знак протеста. Пожелаем же им всем удачи, а нам всем очутиться на берегах замечательного озера Кома, да хоть угодно, хоть где в Италии.
3: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
4: 9 часов 13 минут.
3: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.

0: Ретро FM Латвия и Рус-ТВ.нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Важная информация для клиентов ЦСДД. Какие персональные данные затронула кибератака?
2: Промилле перед началом рабочего дня. Как легкое опьянение закончилось аварией на служебном автомобиле.
1: Зал плакал и пел. Легендарные Нэнси зажгли в Юрмале.
2: Бельгийский продавец автомобилей стал принцем. Его отец, брат короля, признал отцовство.
1: «Мое тело больше это не тянуло». Певица Бригитта Рейсене о темной стороне сцены.
2: Алан Дека закрывает все магазины в Эстонии. А что в Латвии?
1: Жители смогут указать в базе данных кредитной информации, что не желают брать кредит.
2: Сейм повторно принял закон об иммиграции, сохранив объем инвестиций для получения ВНЖ.
1: Мошенники рассылают поддельные электронные письма и СМС от имени ЦСДД.
2: В Вентспилсе разыскивают задержанного за езду в пьяном виде и сбежавшего от полиции мужчину.
1: Сейм согласился на возможное участие государства в финансовой стабилизации Air Baltic.
2: В Риге уже в четвертый раз соберутся корги. В этом году хотят побить рекорд.
1: Работающим родителям могут сохранить 75% родительского пособия на постоянной основе. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
1: Реклама. Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка, керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ».
3: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
4: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešservis.lv.
5: Ого, какие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus €39. Апельсиновый сок Timberg 1 литр €49. И сыр нарезанный XXL 800 грамм с Lidl Plus €4,99. Lidl стоит того!
3: Nordbaby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройства детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Nordbaby в Акрополе Альфа и в Рига Плаза или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
6: Flow up.
7: Flow up.
6: Flow up.
7: Flow up.
8: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up. LV.
9: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Школа зовет?
11: RD Electronics отвечает суперценами.
10: 17 августа по 13 сентября.
11: Большая школьная распродажа.
10: Смартфон Samsung Galaxy A16.
11: Всего €99.
10: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
11: Все для школы по суперценам.
10: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
11: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
12: Plāno ģimenes brīvdienas? Tiekamies Čerī ģimenes dienā! Aizraujošas aktivitātes bērniem, autotesta braucieni un kārdi pārsteigumi ikvienam! 29. augustā no 11:00. Čerī Best Select!
13: Tiekamies Čerī! Būs forši!
14: Размер имеет значение.
15: Смотри, для чего.
14: Конечно, для хлеба.
15: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
14: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
16: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
17: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB Būve LV.
7: Hey!
18: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
19: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
20: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: 9:29 на часах, сегодня 21 августа. И ученые подтвердили, что один в поле не воин. То есть коллективные решения почти всегда точнее индивидуальных. В исследовании приняли участие 900 человек. И оказалось, чтобы найти идеальный ответ, не нужно искать одного умника или считать среднюю, так сказать, температуру по больнице. Лучше всего справлялись группы, где проблему сообща разбирали на простые детали, без явных лидеров, когда в процесс включался каждый. Даже когда один человек пытается действовать по той же логике, он уступает команде. Совместное обсуждение и взаимная поддержка дают мощный суперэффект. Так что, друзья, если перед вами стоит сложная задача, не пытайтесь решить ее в одиночку. Собирайте коллег, друзей или семью, ведь лучшее решение всегда принимается дружно.
1: Скучаешь на работе? Созови собрание.
0: Всегда здорово посидеть на
1: митинге. И не бери на себя ответственность, потому что коллективная ответственность – это же никто ни за что не отвечает.
0: Это уже детали. А послушаем мы Владимира Кузьмина с его песней «Симона».

0: Доброе утро. Сейм не поддержал возвращение ВНЖ за покупку недвижимости. За 7 месяцев мошенники выманили у клиентов латвийских финансовых учреждений 9 миллионов евро. Распространяются мошеннические СМС о сообщениях на электронной почте. Сейм концептуально поддержал возможное участие государства в финансовой стабилизации Air Baltic. Общественный транспорт Риги переходит на осеннее расписание. В Латвии на четверть сократилось число небольших.
1: Лайксакт Копар Спортланд. Яуна спорта ум брива лайка обдярбу на пову коллекции. Висам бэрну прецем ун мугурсумам 20% отлайды. Спортланд.

0: 9:42 на часах, пятница, благословенный день, когда большинство из нас мечтает о том, чтобы наступило время полудня, потому что там еще пару часов, и выходные, то есть поскорее уйти бы с работы. Конечно же, к нам с Еленой это в принципе не относится, мы обожаем быть в эфире.
1: Это точно.
0: Вообще, кто-то очень любит работу, это сложно представить, но даже больше нас с Рассохиной. Например, один мужчина, житель, прямо скажем, России, он так спешил на работу, так боялся опоздать, что забежал на лодочную станцию, украл сапборд и 30 километров плыл на нем по Волге до места службы.
1: А почему он украл сапборд? Что ему мешало ехать на чем-нибудь более традиционном?
0: Не надо задавать лишних вопросов, потому что иначе они помешают красоте этой истории. Давай вот на этом и ограничимся. Почему нельзя было раньше встать, в конце концов, лучше собраться быстрее-то. История такая. Он опаздывал, он забежал, он схватил, он проплыл 30 километров. При этом он успел зайти к сестре в сарайчике у нее спрятать этот самый надувной сапборд. В общем, теперь его ждет, конечно же, уголовное наказание. Возбудили статью по статье «Кража». К чему это все? Уважаемые, давайте любить работу без фанатизма. Ну и, конечно, вовремя вставать. И, конечно же, никакого криминала.
1: Ну а мы двигаемся дальше. Впереди после небольшой паузы чай вдвоем с песней «Просто друг». Не переключайтесь. Утренний экспресс.
2: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
3: Реклама.
4: Анастасия, специалист «Карглас».
5: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в «Карглас». В центрах «Карглас» мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
4: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на «Карглас.лв». Всего за 3 минуты.
6: «Карглас ремонт», «Карглас замена».
7: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ārdarbu krāsām – -20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – -20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs.
8: Ho, ho, ho!

0: 9 часов 55 минут, и, к сожалению, наше присутствие в эфире на этой неделе с Леной заканчивается. Почти вот уже остается совсем немножко времени. Важно зачитать сообщение от Олега с Юглы, который сообщает, что найден женский кошелек с кредитками. Это произошло возле торгового центра «Таллин», и находка находится у охраны. Так что и проверьте по карманам, если потеряли, то имеет смысл туда обратиться.
1: А эфир «Ретро FM Латвия» продолжается. Уже в 2 часа придет Катя Ерофеева с программой «Привет в обед» и будет поздравлять всех. А в 4 Эдмундс и его вечерний променад. Оставайтесь на Ретро FM, впереди еще много любимой музыки.
0: И приятных вам выходных!
1: Это
0: остается
1: точно.
0: Всего лишь 2 комплекта и начнется осень. Помним об этом, друзья.
1: Елена Рассохина,
0: да,
1: и
0: Александр Шунин были с вами.
1: Все эти 4 часа были вместе с вами. Спасибо, что встретили это утро с нами. Удачной вам пятницы.
0: Пока.
1: Пока.
2: Утренний экспресс. 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
3: Заходи и узнай больше.
2: Внимание! Займ стоит денег.
4: Реклама.
5: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: поместится, мы сами все сделаем. Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью провести

0: больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Не jautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
4: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Reklama предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
6: Можно. Можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
5: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
7: Зем-зем цены в Мего. Вареная колбаса мортаделла только 75 центов. И ржаной хлеб Земнеку только 92 цента. Еще больше товаров по ценам Зем-зем в Мего.
8: Ja viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
9: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
10: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
11: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
12: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
11: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
12: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
13: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
14: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
15: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
16: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире «Новости экономики». Сейм в окончательном чтении утвердил новый иммиграционный закон. В окончательной версии сохранилась возможность получить временный вид на жительство при вложении не менее 150 тысяч евро в государственный инвестиционный фонд и уплате 10 тысяч евро в госбюджет. Предложение возобновить программу ВНЖ в обмен на покупку недвижимости депутаты не поддержали. За 7 месяцев этого года мошенники выманили у клиентов латвийских банков 9 миллионов евро, убедив их самостоятельно подтвердить платежи. В Ассоциации финансовой отрасли призывают после кибератаки на ДБДД особенно внимательно относиться к неожиданным запросам банковских и аутентификационных данных. Государственное агентство цифрового развития предупреждает о мошеннических СМС, в которых сообщается о якобы новом сообщении на e-адресе. Жители призывают не переходить по ссылкам из таких сообщений. Проверить наличие сообщения можно самостоятельно на портале latvia.gov.lv. Сейм концептуально поддержал возможное участие государства в финансовой стабилизации Air Baltic. Речь идет о приобретении государством облигаций промежуточного финансирования авиакомпании на сумму до 30 миллионов евро и капитализации существующих облигаций на 50 миллионов евро. Законопроект признан срочным. С 1 сентября рижские автобусы, троллейбусы и трамваи перейдут на осеннее расписание, сообщает Рига Садексме. Новые расписания в ближайшие дни разместят на остановках. Уже более месяца в Евросоюзе действует таможенная пошлина в размере 3 евро за каждую товарную позицию в небольших интернет-посылках из стран, не входящих в ЕС. Пошлина применяется к товарам стоимостью до 150 евро. В июле количество посылок, прошедших таможенное оформление в Латвии, сократилось примерно на 25% по сравнению с июнем.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
16: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами, особенно на севере Курзема, возможны ливни с грозами. Ветер южно-юго-западный 2-15 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 19-24 градуса.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
15: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал!
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
5: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
6: Анастасия, специалист CarGlass.
7: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
8: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
9: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubija šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
10: Heisburger!
11: Свежие и свежие, яркие и яркие, зеды ун зеды! Впечатляющий выбор срезанных цветов и цветочных композиций как в магазине «Зеды он Зеды» на Кроню 23Б, так и в интернете. С благодарностью и теплотой поздравь своих любимых педагогов с Днем Знаний и начни новый учебный год красиво. Отправляем также с доставкой zedionzedy.lv.
12: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
13: Готов быть отличником вместе с Euronics. Идеальные помощники для учебы теперь еще выгоднее. Для круга друзей мощный ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 с процессором Ryzen 5 теперь всего за 499 евро. Узнай больше на Euronics LV.
14: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба Supernova в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
15: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
16: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь и еще...
15: Знакомо? Спокойствие! Хестио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в покомате или с курьером. Хестио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
17: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
18: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltic Data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsiem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltic Data LV!
19: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
20: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
21: Утренний экспресс.
22: Давайте поговорим о кулинарных экспериментах.
21: Вот
22: на самом деле прямо опыт поставили в португальской сети KFC и соединили сочный бургер и пончик.
21: Боже, зачем?
22: Сверху вот еще одной булочкой положили пончик. Просто экстремальная проверка для желудка, скажем так, на прочность.
21: К своим годам я сделала вывод, что не все, что готовят, надо пробовать.
20: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
8: Утренний экспресс.
23: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance

Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum-Suknis-LV. А вы знали, что даже в лютый зимний мороз под слоем промерзшей земли скрывается тепло, которое можно использовать для обогрева дома? Современные тепловые насосы способны аккумулировать эту энергию и поставлять ее в помещение. Летом же происходит обратный процесс, и тепловые насосы охлаждают нагретые комнаты. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum-Suknis-LV. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltumsuknis.lv. Эксперты своего дела.

0: Цем-зем цены в Мега. Макароны-спагетти 55 центов. И минеральная вода Раса Лайт 1,5 литра, 2 вида, только 35 центов. Еще больше товаров по ценам Зем-зем в Мега.
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spanioli, Ju, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Ja pieju da dna, sa tiek to v more.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10 тысяч евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Scandi Motors», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Scandi Motors LV» или приезжайте в «Scandi Motors» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
6: «Шкода». В детском отделе «Sky and More Kids» распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. «Sky and More Kids», улица Донтас, 19А.
7: Празднуем 30-летие «Парксайд». Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 20 августа аккумуляторный воздуходув для листьев 24 евро. Электрический заточный станок для цепей 19 евро. И садовые ножницы с выдвижными ручками 12 евро. Lidl стоит того.
8: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku «Svarīgākais par studiju kredītiem» kopā ar Svedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
9: Rubrika «Svarīgākais par studiju kredītiem» kopā ar Svedbank katru otrdienu.
10: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
11: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
12: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
11: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
12: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
13: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
14: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
15: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
16: Акционерное общество «Латвийская кредитная поддержка программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
17: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП-ЛВ.
18: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами, особенно на севере Курзема, возможны ливни с грозами. Ветер южно-юго-западный 2-15 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 19-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-24. В Риге сегодня переменная облачность. Возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП-ЛВ.
19: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Анастасия, специалист CarGlass.
1: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
0: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
2: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus евро 39. Апельсиновый сок Тимбург 1 литр евро 49. И сыр нарезанный XXL 800 грамм с Lidl Plus 4,99. Lidl. Стоит того!
7: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
8: Hei, gatava k veselim priklīčējiem? Parka varīnī brigādi priglašājot visu ģimeni.

0: топлива в приложениях Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации об

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: 6 personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
6: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 12. Līdz 25. augustam kafijas pupiņas Berilda Rabika 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karl Faze 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšu ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
13: Привет, коллеги!
12: Любимая, привет! Я тут подумал!
13: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
14: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
15: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
16: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
17: Hey, hey!
18: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
19: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu, apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaida. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV, Sportland, esi pirmais!
20: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
21: Акціонерное общество. Латвийская кредитная поддержка программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
22: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
23: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Сейм в окончательном чтении утвердил новый иммиграционный закон. В окончательной версии сохранилась возможность получить временный вид на жительство при вложении не менее 150 тысяч евро в государственный инвестиционный фонд и уплате 10 тысяч евро в госбюджет. Предложение возобновить программу ВНЖ в обмен на покупку недвижимости депутаты не поддержали. За 7 месяцев этого года мошенники выманили у клиентов латвийских банков 9 миллионов евро, убедив их самостоятельно подтвердить платежи. В Ассоциации финансовой отрасли призывают после кибератаки на ДБДД особенно внимательно относиться к неожиданным запросам банковских и аутентификационных данных. Государственное агентство цифрового развития предупреждает о мошеннических СМС, в которых сообщается о якобы новом сообщении на e-адресе. Жители призывают не переходить по ссылкам из таких сообщений. Проверить наличие сообщения можно самостоятельно на портале latvia.gov.lv. Сейм концептуально поддержал возможное участие государства в финансовой стабилизации Air Baltic. Речь идет о приобретении государством облигаций промежуточного финансирования авиакомпании на сумму до 30 миллионов евро и капитализации существующих облигаций на 50 миллионов евро. Законопроект признан срочным. С 1 сентября рижские автобусы, троллейбусы и трамваи перейдут на осеннее расписание, сообщает Рига Сатексме. Новые расписания в ближайшие дни разместят на остановках. Уже более месяца в Евросоюзе действует таможенная пошлина в размере 3 евро за каждую товарную позицию в небольших интернет-посылках из стран, не входящих в ЕС. Пошлина применяется к товарам стоимостью до 150 евро. В июле количество посылок, прошедших таможенное оформление в Латвии, сократилось примерно на 25% по сравнению с июнем.
24: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
23: Завтра в Латвии будет облачно, дождливо, в Латгале временами солнечно. Во многих районах очень сильный дождь, возможно гроза. Ветер порывистый переменных направлений, вечером западный, юго-западный, северо-западный ветер, порывы до 20-35 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-16 градусов, в Даугавпилсе-Резекне и Краслове плюс 17-23. В Риге завтра будет облачно, дождливо, ожидается очень сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-15 градусов, а днем плюс 18.
24: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 1:16.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum Suknis LV. А вы знали, что чем лучше утеплено здание, тем хуже в нем может стать качество воздуха? Поэтому на помощь приходит система рекуперации. Она выводит из помещений душный воздух, передавая его тепло поступающему свежему воздуху. Так дом непрерывно дышит, не теряя ценную тепловую энергию. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum Suknis LV. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltum Suknis LV – эксперты своего дела.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем прекрасного солнечного дня и отличного настроения. С вами я, Катя Ерофеева, и впереди на Retro FM Latvia программа по заявкам. Буду с радостью зачитывать ваши послания на сегодня. И начнем уже через пару мгновений. Будьте рядышком.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. Свой привет шлет Эдгар из Риги для Марины К. Марина, принимайте послание от Эдгара, и пусть у вас будет удачный день сегодня.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Autoparstrada LV.
1: Реклама.
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
3: Анастасия, специалист CarGlass.
4: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на CarGlass.lv. Всего за 3 минуты.
5: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
6: Только в МК Латвии. Внимание! Опубликованы коэффициенты индексации пенсии. Читайте, как изменятся доходы пенсионеров с 1 октября. Что будет с вашими накоплениями, если банк лопнет? Расследуем, как работает система страхования вкладов. Скорая помощь приедет только через 2 часа. Читайте о будущих правилах спасения пациентов. Как получить 50 евро на сборы ребенка в школу? Все о пособии Рижской думы. МК Латвия с приложением «Здоровье» уже в продаже по всей стране.
7: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
8: Невыключенный утюг?
7: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
9: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
10: Очки «Филман».
11: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
12: Зэм-зэм цены в Мего. Вареная колбаса Мортаделла только 75 центов. И ржаной хлеб Земнеку только 92 цента. Еще больше товаров по ценам Зэм-зэм в Мего.
13: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
14: Я пью до дна за тех, кто в море.
15: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
16: Вот новый поворот.
15: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
17: Еще не все дорешено.
15: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
17: Еще не все разрешено.
18: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
19: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь, и еще...
18: Знакомо? Спокойствие! Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в покомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
20: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltic Data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsliem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltic Data LV!
21: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
22: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
23: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
0: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
2: Hei, hei!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» поздравление с днем рождения, адресованное Киселевой Валентине из Огры от детей и внуков. Валентина, принимайте пожелания долголетия, радости в каждом дне, тепла, добра и хорошего самочувствия. Ваши дети и внуки сегодня с любовью поздравляют вас с днем рождения.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед». Я надеюсь, ваши адресаты получили сообщение и, как минимум, улыбнулись. Пишите нам и впредь. Адрес прежний – retrofm.lv. Ну а на сегодня буду прощаться. С вами была Катя Ерофеева. Всем красивых выходных и до встречи в понедельник. Пока-пока!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Sportland. Esi pirmais.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбис программа. ЛКПП ЛВ.
2: Завтра в Латвии будет облачно, дождливо, в Латгале временами солнечно. Во многих районах очень сильный дождь, возможно гроза. Ветер порывистый переменных направлений. Вечером западный, юго-западный, северо-западный ветер. Порывы до 20-35 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-23. В Риге завтра будет облачно, дождливо, ожидается очень сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-15 градусов, а днем плюс 18.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбис программа ЛКПП ЛВ. Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Mans Mazda zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Размер имеет значение?
4: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.
4: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
5: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью

В мире продается больше, чем традиционных отопительных котлов. Это давно уже не технология будущего. В Европе это стало новым стандартом для эффективного и экологичного обогрева дома. Главное – правильно подходить к индивидуальному выбору подходящего теплового насоса. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Siltumsuknis.lv. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltumsuknis.lv. Эксперты своего дела.

0: реклама.
1: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
2: Давайте поговорим о кулинарных экспериментах.
3: Вот
2: на самом деле прямо опыт поставили в португальской сети KFC и соединили сочный бургер и пончик.
3: Боже, зачем?
2: Сверху вот еще одной булочкой положили пончик. Просто экстремальная проверка для желудка, скажем так, на прочность.
3: К своим годам я сделала вывод, что не все, что готовят, надо пробовать.
1: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
4: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
5: Vasaras dispirkumu finālā izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķerciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Пэдэйс бридис, черт цвет!
6: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 20 августа. Аккумуляторный воздуходув для листьев – 24 евро. Электрический заточный станок для цепей – 19 евро. И садовые ножницы с выдвижными ручками – 12 евро. Lidl стоит того.
7: Flow up!
8: Flow up!
7: Flow up!
8: Flow up!
4: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Nordbaby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройство детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Nordbaby, в Акрополе Альфа и в Рига Плаза. Или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
10: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
11: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Speedy Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms. Tavas uzvaras.
12: Школа зовет?
13: RD Electronics отвечает суперценами.
12: 17 августа по 13 сентября.
13: Большая школьная распродажа.
12: Смартфон Samsung Galaxy A16.
13: Всего 99 евро.
12: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
13: Все для школы по суперценам.
12: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
13: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
14: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Maini festē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
15: В детском отделе Sky & More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky & More Kids, улица Донтас, 19А.
16: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
17: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank katru otrdienu.
18: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
19: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
8: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
20: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
21: Mm.
20: Vai brokastīm vakariņās.
21: Mm.
20: Vai pat vakariņām pusdienās.
21: Mm.
20: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
22: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
23: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Сейм в окончательном чтении утвердил новый иммиграционный закон. В окончательной версии сохранилась возможность получить временный вид на жительство при вложении не менее 150 тысяч евро в государственный инвестиционный фонд и уплате 10 тысяч евро в госбюджет. Предложение возобновить программу ВНЖ в обмен на покупку недвижимости депутаты не поддержали. За 7 месяцев этого года мошенники выманили у клиентов латвийских банков 9 миллионов евро, убедив их самостоятельно подтвердить платежи. В Ассоциации финансовой отрасли призывают после кибератаки на ДБДД особенно внимательно относиться к неожиданным запросам банковских и аутентификационных данных. Государственное агентство цифрового развития предупреждает о мошеннических СМС, в которых сообщается о якобы новом сообщении на e-адресе. Жители призывают не переходить по ссылкам из таких сообщений. Проверить наличие сообщения можно самостоятельно на портале latvia.gov.lv. Сейм концептуально поддержал возможное участие государства в финансовой стабилизации Air Baltic. Речь идет о приобретении государством облигаций промежуточного финансирования авиакомпании на сумму до 30 миллионов евро и капитализации существующих облигаций на 50 миллионов евро. Законопроект признан срочным. С 1 сентября рижские автобусы, троллейбусы и трамваи перейдут на осеннее расписание, сообщает Рига Садексме. Новые расписания в ближайшие дни разместят на остановках. Уже более месяца в Евросоюзе действует таможенная пошлина в размере 3 евро за каждую товарную позицию в небольших интернет-посылках из стран, не входящих в ЕС. Пошлина применяется к товарам стоимостью до 150 евро. В июле количество посылок, прошедших таможенное оформление в Латвии, сократилось примерно на 25% по сравнению с июнем.
24: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнямой полейдзибис программа.
23: Завтра в Латвии будет облачно, дождливо, в Латгале временами солнечно. Во многих районах очень сильный дождь, возможно гроза. Ветер порывистый переменных направлений, вечером западный, юго-западный, северо-западный ветер, порывы до 20-35 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-16 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-23. В Риге завтра будет облачно, дождливо, ожидается очень сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-15 градусов, а днем плюс 18.
24: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнямой полейдзибис программа.
1: Привет-привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 давайте вместе будем делать ретро FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 4 часа 17 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Zūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 centi kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Итак, коротенько о том, что сегодня будем делать. Не успел сесть к компьютеру и его открыть, как уже посыпались заявки. Уже филичита, еще раз филичита. Целых 3 штуки прилетело. Но попробуем с этим всем совладать. А плюс ко всему еще надо вам рассказать об интересных фактах, да и музыку послушать. Так что вперед с песнями.

0: променад.
1: Вечерний променад.
0: На Retro FM Latvia.
2: Из того, что лежит на поверхности в календаре, ну, конечно же, день ежевики сегодня. Отлично, вкусно, да. А также день сбора диких трав. Вот я лично в этом нифига не понимаю. Но те, кто правильно знают, когда, во сколько и по времени, да-да-да, там роса нужна, не нужна. Те, кто знает, как правильно собирать эти дикие травы, то такие вкусные чаи потом получаются. Мама мия, да. Ну, так что вот всех тех, кто понимает и знает, я поздравляю. Сегодня как раз таки день сбора диких трав. А еще сегодня день поэта. Ну, на большую поэзию текст следующей песни вряд ли претендует, но, с другой стороны, рифма есть, а почему бы и нет. Ну, а про день поэта, я думаю, мы с вами еще поговорим сегодня.

0: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
1: В студии Эдмунд Ткашевский.
2: Слушайте, не сочтите за ерничество и за то, что я тут как-то со злым умыслом тасую компьютер. Нет, но просто он мне показывает, что следующей песней будет Рой Орбисон и «Oh, Pretty Woman». Смотрю в календарь, а тут сегодня день без косметики и макияжа. Нет, конечно, все женщины прекрасны, даже без макияжа, но вот почему-то сами женщины, они как минимум минут 20-30 проводят у зеркала, прежде чем выйти на публику. Дамы, вы прекрасны и без туши, и без ретуши, и

0: время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
1: В студии Эдмунд Кашевский.
2: Под выход Алексея Павленко сегодня просил он что-нибудь более такое солидное. Ну, Лиза Стэнсфилд. Я надеюсь, Алексею понравится. Ждем хорошего прогноза погоды и, естественно, новостей.

0: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Reklama. Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā. Kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus? Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc rādio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
3: Atvaino.
2: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
3: Varam.
2: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
3: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
2: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
4: Katru reizi, kad izvēlies tet, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
5: Jūs visu varat.
4: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
5: Sveiks, mani sauc Tuta.
4: Un atdzīvina leģendas.
6: Es biju varens.
7: TET Plus. Tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums. Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces. Skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Акрополе iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
8: Lidl предлагает неделю итальяма в итальянском стиле. Средиземноморский бриз возвращается. С 20 августа вяленые томаты 100 грамм, евро 99. Печенье слоеного теста 225 грамм, 2,29. И макароны спагетти 1 килограмм, евро 69. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
9: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi somas apav un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
10: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
12: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь и еще...
11: Знакомо? Спокойствие! Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в пакомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
13: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
14: Утренний экспресс. Хроники удивительной наивности и редчайшей честности. В Мюнхене 42-летний гражданин Италии пришел в местный полицейский участок глубокой ночью с довольно, так сказать, необычным вопросом. Не находится ли он случайно в розыске? Оказалось, что прокуратура действительно выдала ордер на его арест за использование запрещенной символики. Внести залог 1,5 тысячи евро у мужчины не нашлось. Поэтому его радостно оставили под стражей на 2 месяца.
13: Елена Сохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
15: Утренний экспресс.
16: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
17: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV. Nepieciešama lētā octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
18: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
19: Hei, hei!
20: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
21: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
22: Акционерное общество «Латвия» с кредитной помощью программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
23: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
24: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. В выходные Латвию накроет необычно мощный для лета циклон. Сильнее всего стихия может затронуть Видземе, особенно западную часть региона, включая Ригу. Наибольшая опасность ожидается в субботу вечером. В Риге северный и северо-западный ветер усилится до 30 метров в секунду, на побережье порывы могут достигать 35 метров в секунду. Поздно вечером ветер сменит направление на западное и начнет ослабевать. В результате кибератаки на ДБДД были получены персональные данные 1 200 000 человек и сведения примерно о 200 000 юридических лиц. При этом номера телефонов, адреса электронной почты, банковские данные и информация для доступа к системе ЭЦСДД не были скомпрометированы. В ЦРТЛВ сообщили, что пока нет информации о публикации или продаже данных, полученных в результате утечки из ДБДД. В то же время мошенники, не связанные с кибератакой, уже используют ситуацию для своих схем. С сегодняшнего дня по воскресенье в Даугавпилсе пройдут военные учения многонациональной бригады НАТО в Латвии. Их цель – повысить готовность подразделений к выполнению оборонных задач и способность союзников оперативно реагировать на возможные угрозы. В эти выходные, а также 5 и 6 сентября в Юрмале пройдут учения 17-го батальона боевой поддержки 1-й рижской бригады Замесардзе с использованием беспилотников. В районе учений ожидаются интенсивные полеты беспилотных летательных аппаратов и передвижение военной техники. Рига Сатексма готовится обновить автобусный парк. Предприятие получило 8 предложений на поставку 120 новых 18-метровых автобусов. Половина из них будет электрической, а вместо обычных зеркал в салонах планируется установить камеры. Поставку автобусов планируют завершить до 2029 года.
25: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
24: Завтра в Латвии будет облачно, дождливо, в Латгале временами солнечно. Во многих районах очень сильный дождь, возможно гроза. Ветер порывистый переменных направлений, вечером западный, юго-западный, северо-западный ветер, порывы до 20-35 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-16 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-23. В Риге завтра будет облачно, дождливо, ожидается очень сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-15 градусов, а днем плюс 18.
25: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
0: И снова здравствуйте, это Эдмунд Кашевский. Давайте до 19 делать вместе Retro FM Латвия. Let's go, пляскинга!

У меня компьютер далее предлагает Элвиса Пресли, и я смотрю, ну просто в тему, ай как в тему. Дело в том, что 21 августа 1902 года был основан Cadillac, отделение концерна General Motors по выпуску легковых автомобилей класса люкс. Ну, а вот Элвис как раз-таки славился тем, что Кадиллак была его любимая машина. И этот розовый, огромный, с крыльями автомобиль, это была мечта многих. Ну, если что, посмотрите фильм «Элвис», там эта машина тоже присутствует. Но, кстати, звучное название было дано в память об Антуане де ла Мотт Кадиллаке, а ни много ни мало основателе города Детройт. Так что вот так. Про Кадиллак я вам кое-чего рассказал.

0: на Retro FM Latvia.
1: Итак, гляну в календарь и понимаю, что тема очень даже благодатная, которая мне попалась на глаза. Это, ну, с одной стороны, в Америке день мужской прически предлагают отметить, с другой стороны, день бразильской укладки дамских волос. Ну, хотя бы две прически давайте засветим из этой оперы. Кудри уровня Санта-Катарина, они такие упругие, что если случайно за одну из них, за одну прядь дернуть, то она может отскочить, так сказать, так высоко, что вы и не достанете. Ну, или, например, прическа сальса-шмальца. Это когда волосы двигаются больше, чем их хозяйка. Угу. Ты стоишь, а волосы так щу-щу-щу, уже танцуют и флиртуют. И, так сказать, да, и заказывают тебе коктейль уже надо. Пора. Пора, потому что пока это все танцует и трясется, коктейль уже будет готов. Ну а почему у бразильянок такие прически, спросите вы? Ну, климат заставляет, так сказать, волосы жить своей жизнью. Ну и карнавал это не праздник, это стиль существования. Да, люди добрые, Бразилия. Так и захотелось в Ипанему на пляж.

0: vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
1: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
2: В студии Эдмунд Кашевский.
3: Ну и маленькие анонсы на напоминание. 22 число. Это завтра. А у нас финальный аккорд проекта Retro Summer Stories. Это совместное детище кафе Stories, что в Мел уже на пляже в конце улицы Дарзу, и Retro FM Латвия. Специальный гость вечеринки завтра будет Вячеслав Митрохин и оркестр его друзей. За танцевальную программу будем отвечать мы, K-Metro Band and Lima. И, кстати, следующее музыкальное произведение вы услышите и в нашем исполнении завтра в Stories. Начало в 19:00. Резервируйте места. Stories не резиновый. До завтра!

0: на Retro FM Latvia.
1: Вау, ну нет, мимо этого я точно не пройду. Сегодня поляки отмечают День вызнавания милости, День признания в любви. Красивая песня под это.

0: Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum-Suknis-LV. А вы знали, что даже в лютый зимний мороз под слоем промерзшей земли скрывается тепло, которое можно использовать для обогрева дома? Современные тепловые насосы способны аккумулировать эту энергию и поставлять ее в помещение. Летом же происходит обратный процесс, и тепловые насосы охлаждают нагретые комнаты. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum-Suknis-LV. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltumsuknis.lv. Эксперты своего дела.
1: Под выход Павленко в данный момент что-то регги-образное. Роберт Палмер и UB40. Музыка, реклама и Алексей во всей красе.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Kaimiņi, nepazinu. Bagāts būsi.
4: Ja esmu, man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
3: Ko tad jaunu mācīsies?
4: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas. Катру дену.
5: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
6: Акропол, Иепиркшинас центри и Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
7: Zem цены в Мега. Макароны спагетти 55 центов. И минеральная вода Раса Лайт 1,5 литра, два вида, только 35 центов. Еще больше товаров по ценам Zem в Мега.
8: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sānu loks pavērs kā kristāla priekškars. Tad sako lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
9: Nordbaby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройства детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Nordbaby, в Акрополе Альфа и в Рига Плаза. Или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
10: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
11: Можно, можно.
12: Можно.
11: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
10: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safinance.lv.
13: Школа зовет?
14: RD Electronics отвечает суперценами.
13: 17 августа по 13 сентября.
14: Большая школьная распродажа.
13: Смартфон Samsung Galaxy A16
14: всего 99 евро.
13: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
14: Все для школы по суперценам.
13: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
14: Поторопись, большая школьная распродажа в RD Electronics.
15: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, M. Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
16: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
17: Привет, коллеги!
16: Любимая, привет! Я тут подумал!
17: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
18: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
19: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
20: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu, apģērbu, apavu

0: Sportland, esi pirmais!
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos! Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē! Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv
3: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
4: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. В выходные Латвию накроет необычно мощный для лета циклон. Сильнее всего стихия может затронуть Видземе, особенно западную часть региона, включая Ригу. Наибольшая опасность ожидается в субботу вечером. В Риге северный и северо-западный ветер усилится до 30 метров в секунду, на побережье порывы могут достигать 35 метров в секунду. Поздно вечером ветер сменит направление на западное и начнет ослабевать. В результате кибератаки на ДБДД были получены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек и сведения примерно о 200 тысячах юридических лиц. При этом номера телефонов, адреса электронной почты, банковские данные и информация для доступа к системе ЭЦСДД не были скомпрометированы. В ЦРТЛВ сообщили, что пока нет информации о публикации или продаже данных, полученных в результате утечки из ДБДД. В то же время мошенники, не связанные с кибератакой, уже используют ситуацию для своих схем. С сегодняшнего дня по воскресенье в Даугавпилсе пройдут военные учения многонациональной бригады НАТО в Латвии. Их цель – повысить готовность подразделений к выполнению оборонных задач и способность союзников оперативно реагировать на возможные угрозы. В эти выходные, а также 5 и 6 сентября в Юрмале пройдут учения 17-го батальона боевой поддержки 1-й рижской бригады Замесардзе с использованием беспилотников. В районе учений ожидаются интенсивные полеты беспилотных летательных аппаратов и передвижение военной техники. Рига Сатексма готовится обновить автобусный парк. Предприятие получило 8 предложений на поставку 120 новых 18-метровых автобусов. Половина из них будет электрической, а вместо обычных зеркал в салонах планируется установить камеры. Поставку автобусов планируют завершить до 2029 года.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
4: Завтра в Латвии будет облачно, дождливо, в Латгале временами солнечно. Во многих районах очень сильный дождь, возможно гроза. Ветер порывистый переменных направлений, вечером западный, юго-западный, северо-западный ветер, порывы до 20-35 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-16 градусов, в Даугавпилсе-Резекне и Краслове плюс 17-23. В Риге завтра будет облачно, дождливо, ожидается очень сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-15 градусов, а днем плюс 18.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
6: Всем привет, еще целый час мы будем вместе. Меня по-прежнему зовут Эдмунд Кашевский.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 6:14.
2: Это FM.
0: «Экотехнологис». Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

Ну, дамы и господа, такой факт просто нельзя пропустить, что называется, без внимания. 21 августа 1911 год из Лувра похищен портрет Моны Лизы. «Мама мия, переполох, все стоят на ушах». А через два года картина случайно была обнаружена во Флоренции. Задержанный позднее похититель по имени Винченцо Перуджа объяснил содеянное, знаете чем? Желанием восстановить справедливость, вернуть Италии украденный Наполеоном I шедевр. Ай да сеньор Винченцо, ай да молодец. Вот такое замечательное вступление к моему итальянскому цеху.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Реклама. Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: И все начинается сначала. Участникам 220 ЛВ плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
9: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, евро 79. Апельсиновый сок Тимберг 1 литр, евро 49. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl стоит того.
10: Но сакума, то мэдинай издарит гайлас. Тад, то мэдинай издарит рексис. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
11: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
12: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K. Un diena izdevusies.
8: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
13: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendafit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendafit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
14: Я пью до дна за тех, кто...
15: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
14: Вот новый поворот.
15: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
14: Еще не все дорешено.
15: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
14: Еще не все разрешено.
16: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
8: Особые цены на офисную мебель и электронику в 220 ЛВ. Аэрогриль Xiaomi участникам 220 ЛВ плюс только 139 евро. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
17: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
18: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
19: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
20: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
17: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
21: Вечерний променад.
22: Вечерний променад.
23: Вечерний променад.
22: На Ретро-ФМ Латвия.

0: Вечерній промінад.
1: Вечерній промінад.
0: На Ретро FM Латвія.
2: Так, народ, особенно те, кто повзрослей, а ну-ка признавайтесь, кто из нас не целовался, или не танцевал, или не подпевал такой песни, как «Бесами мучо», а? Кстати, в переводе «Целуй меня крепче». Так вот, сегодня день рождения Консуэла Веласкес по одной из версий. Потому что источники называются различные. Кто-то говорит, что 21 августа, кто-то говорит, что 29 августа, кто-то говорит, что это вот, что она родилась в 1916 году, а некоторые утверждают, что в 1924. Но мы с вами будем, давайте, придерживаться все-таки 21 августа. Мексиканская пианистка, композитор, известная прежде всего как автор этой супер замечательной песни «Бесами мучо». Консуэла Веласкес написала ее в 1940 году, когда ей было всего неполных 25. В настоящее время существует тысяча интерпретаций этой песни разными певцами и оркестрами. Позже Веласкес написала огромное количество песен, сонат, ораторий, даже симфоний, но ничто не имело такого резонанса. В историю мировой музыки она навсегда вошла как автор одной единственной песни о первой любви – «Бесами мучо». По признанию Веласкес, эта песня была написана ею под впечатлением из арии оперы «Гойеска», которую написал испанский композитор Энрике Грандадос. Ну, а как мы знаем, Консуэла Веласкес ушла в мир иной в 2005 году, а песня ее до сих пор звучит и на радиостанциях, и на дискотеках, и везде, где люди любят хорошую музыку, особенно если у них лирическое настроение. Сегодня я представляю вашему вниманию версию «Далиды» этой нетленной композиции.

0: un Retro FM Latvijā.
1: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
2: Реклама. Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка – керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ».
4: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов наличия по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
5: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrekls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon – tavs ritms, tavs uzvars.
6: Flow up!
7: Flow up!
6: Flow up!
7: Flow up!
8: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up! LV!
9: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Kas tad tas? Eiroaptiekā īstcenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermētika, Numismet kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Все для твоего школьника у Фреко. Весь август скидка 30% на школьные рюкзаки Херлиц, а также скидки на остальную продукцию во всех магазинах Фреко. 200 видов школьных рюкзаков, 200 видов пеналов и, к примеру, тетрадь 40 страниц только за 5 центов. Закупайся также и в нашем большом магазине Фреко на Крустпилс 93 в Риге. Фреко. Готовься к школе выгодно.
12: Uzņemšana Latvijas universitātē. Tu...
13: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursumām 20% atlaide.

Ну вот, собственно, и все, дорогие мои, на сегодня. С кем-то мы увидимся в субботу на квартирнике, на пляжнике, вернее, в кафе Stories, в Мелуже, в конце улицы Дарзу на пляже. С кем-то услышимся только в понедельник на волнах Retro FM Латвия. Ну что ж, хороших выходных вам остается пожелать и напомнить слова Губермана. Он овощи не жарил, а варил, и в жизни сексуальной был умерен, спиртным не увлекался, не курил и умер от тоски, как сивый мерин. Это же не про нас, не правда ли? Но только без фанатизма. Бай-бай. Это был Эдмунд Кашевский. Услышимся в понедельник или с кем-то увидимся в субботу в Мелуже.

0: топлива с приложением Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении

0: 7:18.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
2: Реклама. Jūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam. Armands Rimi karti sieram šķēlējs sieranams atlaida līdz 35%. Kokteļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,29 €. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami 75 €. Rimi.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
4: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал...
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
8: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
7: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
9: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
10: Школа зовет?
11: RD Electronics отвечает супер ценами.
10: 17 августа по 13 сентября.
11: Большая школьная распродажа.
10: Смартфон Samsung Galaxy A16.
11: Всего 99 евро.
10: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
11: Все для школы по супер ценам.
10: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
11: Поторопись, большая школьная распродажа в RD Electronics.
12: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Swedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
13: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Swedbank katru otrdienu.
14: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
15: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
16: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет облачно, дождливо, в Латгале временами солнечно. Во многих районах очень сильный дождь, возможно гроза. Ветер порывистый переменных направлений. Вечером западный, юго-западный, северо-западный ветер порывы до 20-35 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-23. В Риге завтра будет облачно, дождливо, ожидается очень сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-15 градусов, а днем плюс 18.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.